0: Thank you.
1: Más. La capital se mueve con Más Buena FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».